0: Вече на снимки осима у Босна и Херцеговини нови енигмаски Джердан.
1: Уз Джердан от сопродавача потражите комплет книга за вашу библиотеку по сниженој цени.
0: Rješavajte Džerdan, čitajte više.